Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. В шаге от мысли к реальности.

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Сильно

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пепивоваров». В костромских школах снова заработают зубные кабинеты. В России со следующего года вырастет мат-капитал. Российские космонавты показали свое шеф-мастерство. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В костромских школах снова заработают зубные кабинеты, пишет «Кострома Тудей». Современное оборудование уже появилось в гимназии номер 33 и школе номер 44. Сейчас власти решают, где открыть такой кабинет для школьников из центральной части города. В школьных кабинетах врачи лечат начальный кариес, который еще не требует рентгена. Если же у ребенка осложненная форма, его направят в специализированную поликлинику. Все осмотры и лечения делают бесплатно по полису ОМС. В следующем году материнский капитал на первого ребенка составит 778 тысяч рублей, пишет «Известия». Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан превысит 95 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, с 1 февраля 2027 года мат-капитал планируется проиндексировать по уровню фактической инфляции. Предварительно размер индексации составит около 7%. В результате выплата на первого ребенка увеличится на 49 тысяч рублей, а на второго, если мат-капитал ранее не предоставлялся на первенца, на 65 тысяч. Кроме того, в следующем году вырастет единовременное пособие при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам превысит 1 миллион рублей. На борту Международной космической станции воспроизвели гастрономический сет современной русской кухни, пишет Лента.ру. Космонавты готовили его одновременно с бренд-шефами из тех же продуктов и по тому же меню. На орбите в роли поваров выступили члены экипажа МКС-75. Две команды на Земле и на станции встретились в прямом эфире и вместе приготовили ужин. Земляне показывали процессы, давали рекомендации, а космонавты повторяли те же действия. После этого участники попробовали блюда и обменялись впечатлениями. В сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюсной осетровой икры, сибирской ряпушки, бородинского хлеба, брусники, фундука, сгущенки, домашнего печенья и иван-чая с чабрецом.
2: На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня пятница, 2 октября. Отмечается Всемирный день улыбки, день рождения электронной почты, день профтехобразования. У меня, кстати, есть образование бухгалтер промышленных и малых предприятий. Это еще одна страничка из моей биографии. А еще сегодня Всемирный день таблицы умножения, Всемирный день без алкоголя.
1: Да, не надо на меня так напряженно смотреть, что ты ввинчиваешься в меня, как сверлов в стену, плача.
0: И праздник пледа. Да. Я аж охрипла немножечко.
2: Сейчас успокоимся, ребятки. Ну, понятно, плед – простой, доступный символ домашнего уюта. Ну, собственно, об этом поговорим. Сделать жизнь уютной помогают очень простые детали. Мягкое освещение, приятные на ощупь ткани, живые растения, ну и, конечно же, порядок.
0: Живой мужик.
2: Ну, живой чистый мужик, обязательно вкусно пахнущий. Заказал тут одеколон Алёша, называется.
0: Да,
2: себе и коллеги, и тёзки Малышеву, да. Итак, со светом давайте разберемся. Отказаться от одного яркого верхнего света в пользу нескольких источников советуют нам психологи. Значит, стоит использовать торшеры, настольные лампы, гирлянды, свечи, чтобы создать расслабляющую вечернюю обстановку. По поводу ароматов. Проветривайте комнаты регулярно и используйте такие легкие ненавязчивые запахи ванили, цитрусов, корицы, лаванды, там, ну, через диффузоры, чтобы наполнить дом свежестью. У меня, кстати, везде расставлены и в коридоре, и в комнате, и на кухне эти самые диффузоры. А еще я повадился тут покупать ароматические индийские палочки периодически, в общем. Да. Я так открываю дверь после эфира, когда возвращаюсь домой, чем-то копченым таким вкусным пахнет все время. Текстиль и детали. Добавьте на диваны и кресла мягкие пледы, декоративные подушки из таких фактурных тканей. Они сразу делают пространство теплее. У меня вот такая есть подушечка. И у тебя, кстати говоря, похожая. Наша любимая слушательница Юля Филь нам подарила, сшила. Заботливая, кропотливая, на самом деле, очень работа. Вот. Я вот периодически на нее откидываюсь после того, как кастрюля с солянкой
0: уже в тебе. Просто, понимаешь, я просто слушаю тебя, это все дико интересно, но меня теперь не покидает мысль, вернее, вопрос в моей голове, чем пахнет Алёша?
3: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На радио Ваня.
4: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Реклама.
1: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
2: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
3: Больно баски автоклав делают на вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
4: Вятавтоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН. ИП 304-434-518-300-175.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
5: Росстрой.
6: 770908.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Праге будет плюс 21 градус. И, кстати, Прага – это город тысячи башен. На самом деле насчитывает их гораздо больше. По подсчетам историков и архитекторов, на территории Праги находится около тысячи башен и башенок, включая частные дома и древние крепости. Кроме того, здесь находятся старейшие астрономические часы мира, которые до сих пор работают, хотя их механизм был запущен еще в средние века. Что же, ну, если говорить о погоде, то в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 10, а ночью до плюс 4 градусов. Ветер северо-запад до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня пятница, и это не может не радовать. Кто-то сегодня пойдет в гости, кому-то, может быть, придут гости, а кто-то, возможно, решит другим образом провести вечер пятницы. Может быть, даже сделать что-нибудь такое, чего никогда в жизни не делал. Да, действительно, мы сегодня решили поговорить о таких вещах, которые вы хотите попробовать, но пока еще у вас такого опыта не было. Ну или наоборот, вы уже что-то попробовали и решили, что одного раза, ну, достаточно.
2: Но не надо говорить, вы решили. Чувство самосохранения, так сказать, освободило вас от совершенно чудовищных переживаний.
1: Но
2: по крайней мере, так бывает с людьми, ну, такие, тонкочувствующие.
1: Да, это вот когда ты имеешь в виду, там, прыжок с парашютом, или, может быть, там, какие-то экстремальные вещи, да, что ты больше не хочешь, например.
2: Поездка на крыше вагона поезда, который мчится со скоростью 350 км в час из Шанхая в
1: Унь-Унь-Унь-Унь-Унь-Унь. А ты ни разу не крокодил Гена и не Чебурашка, которые же, в общем-то, имеют опыт таких прокаток. Может быть, ты сходила замуж или женился, а теперь развелся и больше уже туда ни ногой. И такое тоже может
2: Нет,
1: быть.
2: Я о замужестве даже не то, что не мечтаю.
1: Ну тебе зачем муж-то?
2: Ну мне не надо. Нет, вот это
1: да, тебе мужа не надо, это понятно. Итак, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ». А еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». И рассказывайте о своих вот этих вот самых опытах, ну или пока еще

0: несостоявшихся опытах, о чем мечтаете, куда глаза ваши глядят, чего хотите сделать. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменный шопер «Радио Ваня».
1: Ваня, Ваня, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, вам рекомендованы физические упражнения, общение и активный отдых.
2: Овны, женщины, лучший день, чтобы избавиться от того, что вас угнетает.
1: Тельцы, мужчины, самое правильное опереться на ваш ближний круг. А вот с малознакомыми и новыми людьми усилия объединять не надо.
2: Тельцы, женщины, подходящее время для обращения к начальству с вашей просьбой.
1: Близнецы, мужчины, во второй половине дня возможно новое знакомство, которое сыграет в вашей жизни большую роль.
2: Близнецы, женщины, хороший день для критического анализа своих возможностей и наклонностей.
1: Раки, мужчины, неплохо было бы забыть старые обиды и повидаться с друзьями. Именно вам стоит сделать первый шаг.
2: Раки, женщины, любые трудности дня помогут преодолеть ваши шармы, изобретательность и фантазия.
1: Львы, мужчины, сегодня нельзя отказываться от помощи, советов и поддержки партнеров. Их участие – ключевой момент вашего успеха.
2: Львы, женщины, проявите ваше усердие и работоспособность по максимуму. И плоды не заставят себя долго ждать.
1: Девы, мужчины, у вас все пойдет легко, жизненный потенциал растет, дела должны принести хороший результат.
2: Девы, женщины, у вас усилится интуиция и сексуальность. Так что день обещает быть насыщенным и интересными событиями.
1: Весы, мужчины, хороший денек для укрепления собственных позиций. Просто проявляйте предельную прямоту и активность в делах и общении.
2: Весы, женщины, сегодня вашими главными врагами могут стать вспыльчивость и нетерпение. Постарайтесь сдерживать в себе эти порывы, и все будет отлично.
1: Скорпионы, мужчины, вы на пике жизненной активности. Так высоко, что почти не чувствуете под собой земли, а надо бы.
2: Скорпионы, женщины, вы склонны излишне драматизировать. Вдобавок, сегодня вероятны эмоциональные всплески.
1: Стрельцы, мужчины, неплохой день посмотреть, что происходит на рынке труда в вашей сфере. Могут быть, кстати, интересные предложения.
2: Стрельцы, женщины, покупки надо делать прямо с утра. Ко второй половине дня или все раскупят, или вмешается муж со своими советами.
1: Козероги, мужчины, приступайте к осуществлению своих планов максимально решительно. Звезды на вашей стороне.
2: Козероги, женщины, вам не следует проявлять расточительность. А во второй половине дня возможны интересные встречи.
1: Водолеи, мужчины, сегодня важна самодисциплина, так что определитесь с приоритетами и действуйте последовательно.
2: Водолеи, женщины, у вас будет шанс по-настоящему порадовать человека, который вам дорог.
1: Рыбы, мужчины, не сдавайтесь, пусть медленно, но двигайтесь в выбранном направлении. Удача улыбнется только тем, кто умеет преодолевать преграды.
2: Рыбы, женщины, поддержка и понимание близких вам обеспечены. Очень благоприятный семейный день. А те, кто в ссоре, смогут примириться.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Columbia Pictures.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, пятница, 2 октября. Вы рассказываете о тех свершениях, которые остались за плечами, и слава богу, и о тех мечтах, задумках, которые, быть может, грезятся где-то на горизонте. Надежда Савельева отметилась в нашем Максе. Привет из Кирова, родного города великой российской радиоведущей Варвары Пивоваровой. Мой муж, продолжает Надя, любит петь песни. Дома есть все для караоке. Но он очень хотел побывать в караоке, ну, в настоящем клубе. На его день рождения мы подарили ему и всем нам поход в это самое заведение. Ой, это сумасшедшая атмосфера. Песни как попало, напитки рекой. Больше я в караоке, пишет Надя, ни ногой. Мужу понравилось, конечно, но только половина его похода. А остальную часть он просто не помнит. Видимо, дома лучше.
2: Ну, да, дома можно камеру поставить, если что, запись какую включить. А утром на семейном просмотре обсудить, кто, что, зачем заходил Петр Иванович и почему Ирина Степановна лежит на диване рядом.
1: Да, давясь от хохота круассаном.
2: Мариночка, доброе утро. Когда я была маленькая, думала, вот вырасту и обязательно совершу прыжок с парашютом. Вот я выросла. И поняла, что высота уровня табуретки, и мне уже страшно. Я вас, Марина, вот понимаю, как никто другой. Мне тоже очень боязно как, на каких-то высотах находиться.
1: А вот, кстати, в продолжение темы Андрей нам написал «Привет из Кургана». В далеком 90-м году, 36 лет тому назад, решил прокатиться в городском парке на колесе обозрения, но когда я находился уже на самой высокой точке, колесо внезапно остановилась. Ну, произошла какая-то поломка системная, я просидел минут 20, при этом дул дикий ветер, кабинку постоянно раскачивало. Все завершилось, слава богу, благополучно, но у меня с тех пор больше не возникало мысли прокатиться на этом аттракционе.
2: Итак, друзья, я напоминаю суть нашего сегодняшнего задания. Что вы в жизни никогда не делали, но хотите попробовать? И наоборот, один раз сделали, вот как Андрей, и подумали, хватит с меня. Автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку Шопер «Радио Ваня». Вот.
0: Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте проведения получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.

0: от LocalNet при подключении 130 телеканалов в подарок. 49 40 28.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Hello.
1: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Костромская музыкальная школа готовится к переезду. В России заработает единое школьное телевидение. В российском аэропорту устроили соревнования по сбору ручной клади на скорость. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская детская музыкальная школа номер 1 имени Ипполита Иванова готовится к переезду, пишет «Кострома Тудей». Ученики и педагоги разместятся в историческом доме номер 5 на улице Князева. Здание построено в 1870-х годах и считается объектом культурного наследия. Раньше здесь находился Центробанк. Помещение находится в хорошем состоянии и, по словам специалистов, не требует даже косметического ремонта. В новом здании появятся просторные классы для хора, оркестра, духовых инструментов и индивидуальных занятий. Главным же пространством станет концертный зал примерно на 250 зрителей. Активный переезд начнется во время осенних каникул. Со следующего года во всех российских школах будет запущена единая система школьного телевидения, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Его слова приводит «Известия». Глава ведомства пояснил, что проект станет частью системы воспитательной работы. В рамках школьного эфира планируется транслировать фильмы и ролики, которые будут интересны ученикам и полезны для образовательного процесса. Контент предлагается показывать во внеурочное время, в том числе на переменах. Министр также отметил, что в настоящее время в российских школах уже сформирована и функционирует комплексная система воспитательной работы. В аэропорту Сочи устроили соревнования по сбору ручной клади на скорость, пишет Лента.ру. Чемпионат, к которому присоединились почти 700 туристов из разных регионов, состоял из трех этапов. Сначала участники должны были на скорость собрать чемодан с максимальным весом, а затем вместить в него горнолыжные ботинки. После этого им необходимо было доложить в него вещи так, чтобы их ручная кладь поместилась в калибратор и соответствовала весовой норме. Эти, так сказать, необычные соревнования были приурочены к Всемирному дню туризма.
3: На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Кто еще к нам не присоединился, всех приглашаем в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», а еще в телеграм-канал «Радио Ваня FM» и в группу в Максе «Радио Ваня», чтобы вы там рассказали, что хотите в этой жизни попробовать. Вот еще ни разу такого не было. И наоборот, уже попробовали и больше не хотите. Андрей отметился в нашей группе ВКонтакте. «Я вообще мечтаю красиво», пишет Андрюша. «Посмотрел тут как-то передачу про мега-яхты, и теперь мечтаю побывать на какой-нибудь такой огромной, белой, красивой. А еще мечтаю побывать на озере Комо в Италии. Ну и пока все на сегодня. А, нет, еще мечтаю, чтобы люди стали добрее. К дворовым котам, например. Сейчас вот лично я пойду кормить наших охранников от крыс. Всем привет. Это действительно очень важно. Если в вашем подвале не живут коты, которых вы подкармливаете, значит, в вашем подвале живут крысы, которые, да, не очень приятные товарищи.
2: Конечно, да. Вот, а Андрюше, для того, чтобы его мечта как можно быстрее осуществилась, необходимо написать в Америку этому Леонардо Ди Каприо, потом этому Джорджу Клуни. Это, мне я кажется, сейчас перечисляю что... всех актеров, которые владеют виллами на берегу озеро Комо.
1: Мне просто кажется, что человек с таким большим и громадным добрым сердцем должен как-то вот получить то, что он хочет, без всяких там посредников. Вот
2: да, и в конце концов у нас есть Ладожское озеро, между прочим.
1: Да, а еще он, Андрюша, прислал видео, и там ведь не просто коты дворовые, люди им построили дома, чтобы ты...
2: Вижу,
1: показываю
2: спасибо.
1: Сейчас
2: да, развернула
1: Алексея.
2: Экран мне. Угу,
1: да.
2: Спасибо.
1: И посмотри, какая котогостиница.
2: Ребят, вы это все можете сделать, если заглянете, да, в нашу группу «Радио Ваня ВКонтакте». Марина тут нам написала в Максе батареечки с добрым бодрым утром. Я спрашиваю, там нет, не прыгала и не собираюсь. А вот моя знакомая Светик М, такая дама с вуалью и с парашютом, говорит, прыгает. И парапланом управляет, и КамАЗ водит. И вообще-то она работает на грузовике. Огонь, девчонка! Благословенного вам дня, Воронежская область, Каратаяк.
1: И еще одно сообщение из Кемерово. Вот поехали мы отдыхать с подругой в Абхазию. Экскурсия на озеро Рица. Все красиво, но катание на катамаране? Это что вообще такое? Я больше никогда ни под каким предлогом не соглашусь. Ребята, эмоции были, прямо скажем, разные. И слышали их многие. А пользуясь случаем, поздравьте, пожалуйста, мою родную сестру Раису с юбилеем. Здоровья ей и счастья на долгие годы. Какое красивое имя. Рая.
2: Маму мою так зовут, между прочим.
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
5: Центр инфекционных заболеваний.
6: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
7: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
8: Больно баски автоклав делают на вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
9: Вятавтоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН. ИП 304-434-518-300-175.
10: Окна, двери, потолки, Росстрой.
11: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
10: Росстрой.
11: 770908.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радиоканал «Гольфстрим FM». FM для лиц старше 12 лет.
13: Погода. Всем привет, радио Ваня. В студии Андрей Карлинский.

0: 559 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70% согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: На радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Сегодня вы нам рассказываете о тех делах, которые вы сделали, вам понравилось или не понравилось так, что прям никогда больше. Знаете, как французы говорят, да, plus jamais. Или только планируете что-то интересное сделать с собой. Ирина пишет нам в Максе. Доброе утро, Батарейки, привет из Самары. Я вот не умею плавать и боюсь воды, но однажды меня уговорили съехать с водной горки, но, вероятно, это был какой-то аквапарк. Мне было страшно, и экспериментами с водой больше не занимаюсь, как вы понимаете.
2: Ты знаешь, первый раз в аквапарке я была.

0: а здесь, в Петербурге. Он вот находился, кстати, недалеко от нашей студии.
1: Рядом, да,
0: на Васильевском острове. И там была такая горка, называется Воронка. Ты сначала едешь по горке, а потом в такую круглую штуку залетаешь, у которой, да, и так раскручиваешься по ней.
1: Спираль
0: и падаешь, так. Да, и падаешь вниз. Вот мне казалось, что это самая страшная горка. И больше я, конечно же, на нее не хочу, потому что вниз головой просто падаешь куда-то там, и непонятно, главное, каким местом ты туда свалишься. Но потом, волею судеб, так оказалось, что мы поехали в Чехию и пошли там, в аквапарк. И там он выходит на улицу. И на улицу выходит такая горка, называется Горная река. И сделана она из бетона. И она виляет. И пока ты по ней едешь, ты обстукиваешь просто всем с собой, все вот эти вот стороны. И самый прикол...
1: Такой, приземляешься такой прикольный, синеватый, пятнистый.
0: Самый прикол даже не в этом. И мы так вышли и смотрим, мальчишка перед нами бежит. И вот у него трусы сзади протерты. То есть практически вот, ну, уже вот чуть-чуть. То есть он, видимо, с этой горки столько раз съехал, что этот бетон, покрашенный такой синей краской советской, он просто стер у него портки.
1: То есть буквально хлопок превратился в марлю.
0: Да-да-да, вот именно так. Ангелина Калугина. А я давно засматриваюсь на перекраску мебели. И вот, наконец-то, нашла возможность, время, решила, какую мебель первый раз перекрашу. И вот Ангелина уже собирается это делать. Вообще, очень хочется купить домик в деревне и переехать туда. Но слишком много «но». Ангелина, жизнь одна. Хочется переехать, переезжай.
1: А Танчик, привет из Новосибирска на Алтае. В этом году я прокатилась на канатке, да, на канатной дороге. Больше никогда этого делать не буду. Сын 10-летний на 2 прокатился и еще хотел. А я кое-как на 1 решилась. Ну, а с парашютом меня точно не заставишь прыгать ни за какие ковришки.
0: Да, я как-то прокатилась в поезде, который шел в горе. И скажу вам тоже, впечатления, ну, не самые положительные.
1: Слушай, ты знаешь, что
0: клаустрофобия,
1: я...
0: привет.
1: Вот я тебе говорю, вот я вот тоже ни разу не клаустрофоб. Но однажды, да, мне, значит, довелось на машине ехать 20 километров в скале, пересекая центр Италии.
0: В тоннеле, да?
1: В тоннеле Гран Сассо д'Италия. Да. Ну, я тебе хочу сказать, там, конечно, было освещение, там были другие машины. Да, страшно было.
0: Представляешь, кому-то это очень нравится.
1: Да.
2: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня пятница, всех вас поздравляем с этим замечательным днем, потому что именно по пятницам хочется свершить что-нибудь такое, чтобы субботу и воскресенье отлежаться и в понедельник, да, памятуя о своих победах, выйти героем на рабочее место и рассказать всем. А я-то знаете, что сделал? Что вы сделали такого, но больше не хотите повторять? И наоборот, что вы хотите еще только сделать, мечтаете об этом, пишите в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Вот, пожалуйста, Оленька Королёк. Я бы хотела на воздушном шаре подняться, еще не поднималась, но невысоко. Предупреждает Оленька.
2: Поступила заявка от нашей слушательницы.
1: Буквально вот по верхушечкам елок, вот, чтобы проскользить.
2: Да-да, и не выше. Максим Бельдягин отметился в Максе. Привет из Астрахани. Был женат дважды, когда забирал в ЗАГСе второй бланк о разводе. Сотрудницы сказали, ну... Че, мужик, третий раз будет верным. Но я не горю желанием, продолжает Максим. Спасибо вам, слушаю вас каждый день. Максим, видите, понимание приходит с опытом, как было в одной рекламе, да?
1: Да, ты представляешь, а я вот как раз в третий раз попалась, и вот думаю, вот чего не жилось человеку спокойно? Вот, ну, можно же было как-то вот...
2: Это, ребята, это сейчас я просто объясню, да? Значит, это человек обладает лакшери локацией. Во втором городе великой страны живет в шикарном доме.
1: Ну, прям вот в шикарном.
2: В смысле?
1: Прям вот просто в доме. Не надо тут мне наводить панику.
2: Ну, это не Кикины палаты, конечно, но тоже так, ничего.
1: Сережа Хопыженков, мы с моим зайцем, это Сережина жена, мы уже знаем, да. Мечтаем побывать на Алтае, на рыбалке. Но пока другие, и тут я прочитала зайцы, потом немножко потрясла головой.
3: А этой осенью-то на Брянщине это, зайцев красивых развелось, прям это самое, не сконцентрироваться.
1: Но пока другие заботы, пишет Сережа, не дают осуществить мечту, но мы не унываем. Все равно съездим. Привет, Жуковки, Серег. Вот я тебе клянусь, съездишь. Вот прям ты такой человек настойчивый и настырный. Мне кажется, что Алтай очень много потеряет, не увидев тебя и твоего зайца.
2: Сережиной целеустремленности можно только позавидовать. Света из Нижнего Тагила нас приветствует. Мне 50. В прошлом году встала, наконец, на горные лыжи. Всегда об этом мечтала, наконец, решилась. Скоро зима, лыжи стоят. Жду этих замечательных эмоций от зимних видов с горы и адреналина на спуске.
1: Ну, ты представляешь, а я вот лыжи свои оставила в Чехии, потому что мы первый раз встали именно там на лыжи. И там моя экипировка, которая мне, может, даже уже немножечко и маловато.
2: Смотри, ты вообще по разным странам, городам разбрасываешь вещи. Удивительная беспечность.
1: Знаешь, говорят, надо где-нибудь оставить, чтобы вернуться. Но я оставила лыжу.
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.

0: интернет от LocalNet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49 40 28.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
2: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Ваня». Новости. В Костромской области утвердили список территорий, которые приведут в порядок в следующем году. В России выросло потребление красной рыбы. Психологи выяснили, что именно в искусстве вызывает ощущение возвышенного. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области утвердили список территорий, которые приведут в порядок в следующем году, пишет администрация области. Регион всерьез занимается городской средой. С 2019 года по федеральной программе благоустроили без малого 800 объектов. В этом году в голосовании участвовали больше 86 тысяч человек. В адресный перечень вошли 38 территорий. Среди них общественные и дворовые площадки, а еще территории от Кремля до улицы Горной. Губернатор уже поручил главам муниципалитетов заключать контракты с подрядчиками, чтобы с первым теплом сразу начать работы. Потребление красной рыбы в России с середины 20 века выросло в 4,5 раза, пишет газета.ру. По словам экспертов, если в 1950 году показатель составлял 0,6 килограмма на человека, то в 25-м он достиг 2,5 килограммов. В пиковый 2023 год, когда вылов лососей стал одним из рекордных, потребление поднималось до 5 килограммов, а резкий скачок спроса начался в начале нулевых. При этом общий уровень потребления рыбы в стране все еще отстает от нормы. Ученые выяснили, что именно создает ощущение прекрасного и возвышенного и как на это влияют музыка и изображение, пишет газета.ру. Главным, так сказать, переключателем реакции оказалась именно тональность, а не темп. Минор склонял к возвышенному, а мажор — к красоте. Но самое любопытное появилось при сочетании музыки и изображения. Зрительная информация решительно перебивала слуховую. Фотографии влияли на эстетическую оценку в 2-3 раза сильнее, чем звучащая при этом музыка. Кроме того, ученые показали, что красота и возвышенное — это два независимых психологических механизма. Мозг оценивает их отдельно, даже когда чувства работают одновременно. Это уточняет представление о том, как устроено эстетическое восприятие и, например, объясняет, почему в кино картинка часто оказывается важнее саундтрека.
2: На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня пятница, 2 октября. Отмечается Всемирный день улыбки, день рождения электронной почты, день профтехобразования. У меня, кстати, есть образование бухгалтер промышленных и малых предприятий. Это еще одна страничка из моей биографии. А еще сегодня Всемирный день таблицы умножения, Всемирный день без алкоголя.
1: Да, не надо на меня так напряженно смотреть, что ты ввинчиваешься в меня, как сверлов в стену, плача.
0: И праздник пледа. Да. Я аж охрипла немножечко.
2: Сейчас успокоимся, ребятки. Ну, понятно, плед — простой, доступный символ домашнего уюта. Ну, собственно, об этом поговорим. Сделать жизнь уютной помогают очень простые детали. Мягкое освещение, приятные на ощупь ткани, живые растения, ну и, конечно же, порядок.
0: Живой мужик.
2: Ну, живой чистый мужик, обязательно вкусно пахнущий. Заказал тут одеколон Алёша, называется.
0: Да ладно.
2: Себе и коллеги, и тёзки Малышеву, да. Итак, со светом давайте разберемся. Отказаться от одного яркого верхнего света в пользу нескольких источников советуют нам психологи. Значит, стоит использовать торшеры, настольные лампы, гирлянды, свечи, чтобы создать расслабляющую вечернюю обстановку. По поводу ароматов. Проветривайте комнаты регулярно и используйте такие легкие, ненавязчивые запахи ванили, цитрусов, корицы, лаванды, там, ну, через диффузоры, чтобы наполнить дом свежестью. У меня, кстати, везде расставлены и в коридоре, и в комнате, и на кухне эти самые диффузоры. А еще я повадился тут покупать ароматические индийские палочки периодически, в общем. Да. Я так открываю дверь после эфира, когда возвращаюсь домой, чем-то копченым таким вкусным пахнет. Текстиль и детали. Добавьте на диваны и кресла мягкие пледы, декоративные подушки из таких фактурных тканей. Они сразу делают пространство теплее. У меня вот такая есть подушечка. И у тебя, кстати говоря, похожая. Наша любимая слушательница Юля Филь нам подарила, сшила. Заботливая, кропотливая, на самом деле, очень работа. Вот. Я вот периодически на нее откидываюсь после того, как кастрюля с солянкой...
0: Уже в тебе. Просто, понимаешь, я просто слушаю тебя, это все дико интересно, но меня теперь не покидает мысль, вернее, вопрос в моей голове, чем пахнет Алёша?
3: Что это было? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
1: Погода. Всем привет, радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Праге будет плюс 21 градус. И, кстати, Прага – это город тысячи башен. На самом деле насчитывает их гораздо больше. По подсчетам историков и архитекторов, на территории Праги находится около тысячи башен и башенок, включая частные дома и древние крепости. Кроме того, здесь находятся старейшие астрономические часы мира, которые до сих пор работают, хотя их механизм был запущен еще в средние века. Что же, ну, если говорить о погоде, то в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 10, а ночью до плюс 4 градусов. Ветер северо-запад до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки Анни Вески и Эдит Пиаф. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали певицу.
3: А на картинке подсказки стоп-кадр из фильма «Гусарская баллада». И неподражаемая Лариса Голубкина в роли Корнета и не менее прекрасный актер...
2: Молодой Юрий Яковлев.
3: Да-да-да, Юрий Яковлев.
2: И, конечно, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам.
3: Да, но здесь он говорил совсем другие слова. И Лариса Голубкина здесь совсем даже и не Лариса. Если вы на это обратите внимание, то, скорее всего, правильный ответ вам придет в 3 секунды. А пока несколько интересных фактов о «Гусарской балладе». Сценарий фильма был написан по пьесе Александра Гладкова давным-давно, которая с успехом шла в театре Советской армии. Ну и вот для того, чтобы адаптировать пьесу к экранизации, Эльдару Рязанову предстояло сократить одни эпизоды, дописать другие, причем в стихотворной форме. И это было первым поэтическим опытом режиссера, который сам взялся за сценарий. На роль Шурочки Азаровой режиссер планировал взять Алису Френдлих.
2: Как интересно.
3: Она несколько раз приезжала на пробы в Москву, и никто уже не сомневался, что роль ее... Но в последний момент на Шурочку утвердили никому неизвестную второкурсницу ГИТИСа Ларису Голубкину, для которой это стало первым появлением на экране, ну и все мы знаем, что успешным. Вот такие вот
2: небольшие... Да, второкурсница — это не равно второгодница.
3: Естественно.
2: Это почетно. Кстати говоря, это будущая жена, ну, на тот момент, Андрея Миронова.
3: Итак, друзья, мы же сегодня угадываем певицу, возвращаемся, да, к нашим, как говорится, вопросикам. Автор одного из комментариев получит в подарок...
2: Вы знаете, это 2 билета на концерт группы «Братья Гримм», который состоится уже 16 октября в клубе «Джаггер» при поддержке радио «Ваня».
1: «Ваня! Радио «Ваня»! Ближе и роднее!»

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, доброе утро. Всем привет. Здесь батарейки. Мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали певицу.
3: А на картинке подсказки Лариса Голубкина в образе Корнета и стоп-кадр из фильма «Гусарская баллада». Вообще, говорят, для этого фильма было нелегко найти старую скромную усадьбу, в которой бы происходили все действия. Небольшие поместья уже были уничтожены, а солидные и отреставрированные вроде как по сюжету не подходили. И вот в результате была найдена красивая липовая роща с остатками дворянского гнезда. Дома уже не существовало, были только полуразвалившаяся церковь и заросший пруд. И вот художники фильма взяли на себя большой труд. Пообещали сделать усадьбу. Церковь перестроили, пруд очистили, скульптуры установили, цветы посадили, и получилось изящное поместье майора Азарова. А сейчас что? Искусственный интеллект. Кнопочку нажал, и все само нарисовалось. Я тебе сейчас еще одну тайну расскажу.
2: Уж будьте любезны.
3: Съемочную. Значит, эпизод ночной драки в усадьбе Азаровых снимали уже в конце апреля. А по сюжету там же должна быть зима.
2: Зима, да.
3: Да. И снег уже неоткуда было подвозить. И тогда двор засыпали опилками, перемешанными с мелом и нафталином. А крышу покрасили в белый цвет. И вот от такой зимы у некоторых актеров началась аллергия. И они, да, немножко стали почесываться.
2: А я просто в определенный момент заметил, что красноглазые все там.
3: Аллергия, да, конечно, да.
2: Актеры аллергики.
3: Очень много, кстати, у вас ответов Жанны Агузарова. Ну, видимо, гусар, Агузарова. Ну, вот как-то вот по...
2: Чисто фонетическая.
3: Фонетическая подсказка, игра. Как будто бы была. Есть еще Орлова и Нюша. Тут многие затесались. Друзья, сегодня мы с помощью вот этой вот замечательной картины загадали певицу Максим. Ну, мало того, что они немножечко даже как будто бы внешне по типажу схожи, но и игра была не фонетическая, а как это можно назвать?
2: Гендерная.
3: Гендерная, да. То есть, вот, пожалуйста, Лариса Голубкина играет молодого человека, но на самом деле это девочка. Также и у Максим зовут вроде бы Максим, но на самом деле девочка. Певица Максим, и мы сегодня поздравляем
2: Александра Андреева. Дорогой Саша, вручаем вам 2 билета на концерт группы «Братья Гримм». Любимые хиты и новые песни на большом осеннем концерте «Братьев Гримм» 16 октября в клубе «Джаггер». Подробности на jagger.life/16+.
1: Батарейки. Энергетические. Заряженное шоу с 7 до 11 на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня у нас 2 октября, а по народному календарю отмечается день Трофима и Зосима. На Руси в этот день отмечали вообще праздник пчельников, пчелиную девятину. То есть в течение 9 дней с этого самого Зосимы пчеловоды готовили ульи к зиме. Люди обязательно ели мед по утрам натощак и запивали его теплой водой. И сами пчеловоды поговаривали: «Улья в погреб ставь, праздник меда прачь».
2: О, в рифму, ничего
1: ты
2: себе.
1: Ты представляешь, как заморочились пчеловоды, да.
2: Слушай, а я всегда вот как-то вот думал, что пчеловоды немножко отличаются от всех тех, кто проводит свои дни на свежем воздухе.
1: Как-то, конечно, они как-то более
2: и мудрее,
1: резвые,
2: как-то,
1: да.
2: И как-то быстрее соображают.
1: Ну, так это...
2: Потому что если пчела, так сказать, ну да.
1: Также устраивали трофимовые вечерки, где молодые люди выбирали невест, а девушки присматривались к женихам. Существовало даже настоящее поверье. Если пристально посмотреть в глаза избраннику в этот день, он обязательно ответит взаимностью. Значит, что в народе говорили? На Трофима не проходит счастье мимо, и еще куда Трофим, туда и оно за ним. Я что хочу сказать? Ты вот сегодня в метро поедешь. Ежели бабу какую ладную встретишь, так, ты ей смотри прямо в глаза, пока она на тебя не обратит внимания, и если тебе повезет, она выйдет на твоей остановке.
2: Слушай,
1: с тобой вместе.
2: Мне кажется, слушай, спасибо, отличный совет. К сожалению, настольной лампы, как у следака, у меня, конечно, в этот момент в метро не будет. Но
1: что, без фонарика
2: если я
1: ходишь?
2: Просто фонарик включу в сотовом телефоне, да?
1: Ну, в общем, тебе нужно как-то привлечь к себе внимание. Как ты это будешь делать, я не знаю.
2: Может быть, что-то надеюсь, в одежде изменить? Или просто отменить одежду?
1: Спой,
2: в
1: Алешка!
0: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме вновь состоится губернская ярмарка. Минпросвещение создаст золотой стандарт книг и мультфильмов для детских садов. В Эрмитаже собираются вернуть руки Венере Таврической. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме в очередной раз состоится губернская ярмарка, пишет ГТРК. Она развернется сразу на трех площадках у красных и больших мучных рядов, а также в сквере Ивана Сусанина. Гостей ждет выставка достижений сельского хозяйства и дегустация продукции костромских товаропроизводителей. Свою продукцию к нам привезут и предприниматели со всей России. Еще в программе праздника выставки под названием «Блюдо большой страны», самовар да чай гостей собирай, богатырский урожай и осенний букет. Жители также смогут показать свою молодецкую удаль и поучаствовать в спортивных состязаниях и конкурсах. Ярмарка пройдет 10 и 11 октября. Министерство просвещения планирует создать единое перечни книг, игр и мультфильмов для дошкольных учреждений, пишет «Коммерсант». Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, список станет так называемым «золотым стандартом». Министр пояснил, что сейчас разрабатываются единые методические комплекты и рекомендации, учитывающие воспитательные задачи. Создавать перечни планируется совместными усилиями в партнерстве с учеными, экспертами и представителями гражданского сообщества. Такой подход, по словам министра, позволит выработать ориентиры, на которые смогут опираться детские сады по всей стране. Он также отметил, что Минпросвещение продолжит развивать направление по укреплению связи с семьями воспитанников по созданию единого воспитательного пространства. Работа будет вестись в том числе через проекты «Добрые игры» и «Орлята-дошколята». В Эрмитаже собираются вернуть руки Венере Таврической, но только виртуально, пишет газета.ру. Специалисты пытаются воссоздать полный облик античной статуи цифровыми методами, а к самой скульптуре не притронуться. Как объясняет гендиректор музея, мы привыкли видеть античные статуи в том виде, в котором они дошли до нас, обломанными, без руки, без головы, но ведь изначально они выглядели совсем иначе. Это уже не первая попытка вернуть Венере руки. Сначала за нее брались итальянские реставраторы, когда статую нашли в Риме, а потом и российские. Обе попытки провалились, теперь же на сцену выходит цифровая реставрация. Напомню, Венера Таврическая – одна из первых античных скульптур в России. Петр I повелел купить ее еще в 1719 году, потом она стояла в Летнем саду, затем в Таврическом дворце, а с 1852 года живет в Эрмитаже. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, вам рекомендованы физические упражнения, общение и активный отдых.
2: Овны, женщины, лучший день, чтобы избавиться от того, что вас угнетает.
1: Тельцы, мужчины, самое правильное – опереться на ваш ближний круг. А вот с малознакомыми и новыми людьми усилия объединять не надо.
2: Тельцы, женщины, подходящее время для обращения к начальству с вашей просьбой.
1: Близнецы, мужчины, во второй половине дня возможно новое знакомство, которое сыграет в вашей жизни большую роль.
2: Близнецы, женщины, хороший день для критического анализа своих возможностей и наклонностей.
1: Раки, мужчины, неплохо было бы забыть старые обиды и повидаться с друзьями. Именно вам стоит сделать первый шаг.
2: Раки, женщины, любые трудности дня помогут преодолеть ваши шармы, изобретательность и фантазия.
1: Львы, мужчины, сегодня нельзя отказываться от помощи, советов и поддержки партнеров. Их участие – ключевой момент вашего успеха.
2: Львы, женщины, проявите ваше усердие и работоспособность по максимуму. И плоды не заставят себя долго ждать.
1: Девы, мужчины, у вас все пойдет легко, жизненный потенциал растет, дела должны принести хороший результат.
2: Девы, женщины, у вас усилится интуиция и сексуальность. Так что день обещает быть насыщенным и интересными событиями.
1: Весы, мужчины, хороший денек для укрепления собственных позиций. Просто проявляйте предельную прямоту и активность в делах и общении.
2: Весы, женщины, сегодня вашими главными врагами могут стать вспыльчивость и нетерпение. Постарайтесь сдерживать в себе эти порывы, и все будет отлично.
1: Скорпионы, мужчины, вы на пике жизненной активности. Так высоко, что почти не чувствуете под собой земли, а надо бы.
2: Скорпионы, женщины, вы склонны излишне драматизировать. Вдобавок, сегодня вероятны эмоциональные всплески.
1: Стрельцы, мужчины, неплохой день посмотреть, что происходит на рынке труда в вашей сфере. Могут быть, кстати, интересные предложения.
2: Стрельцы, женщины, покупки надо делать прямо с утра. Ко второй половине дня или все раскупят, или вмешается муж со своими советами.
1: Козероги, мужчины, приступайте к осуществлению своих планов максимально решительно. Звезды на вашей стороне.
2: Козероги, женщины, вам не следует проявлять расточительность. А во второй половине дня возможны интересные встречи.
1: Водолеи, мужчины, сегодня важна самодисциплина, так что определитесь с приоритетами и действуйте последовательно.
2: Водолеи, женщины, у вас будет шанс по-настоящему порадовать человека, который вам дорог.
1: Рыбы, мужчины, не сдавайтесь, пусть медленно, но двигайтесь в выбранном направлении. Удача улыбнется только тем, кто умеет преодолевать преграды.
2: Рыбы, женщины, поддержка и понимание близких вам обеспечены. Очень благоприятный семейный день. А те, кто в ссоре, смогут примириться.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки. Очень полезный энергетик. На Радио Ваня.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Свердловская киностудия начала съемки новой приключенческой драмы «Что мне за это будет?». Съемки проходят в Абхазии, в Сухуми, Гагре, Хачимчире. В главных ролях заняты юные актеры из Абхазии, Москвы и Санкт-Петербурга. Как рассказал режиссер фильма Наур Гармелия, когда его спрашивают, о чем кино, он отвечает:

0: MTV Video Music Awards в прошлое воскресенье совершила грандиозный камбэк. Прямую трансляцию посмотрели 8,5 миллионов человек. И это самый мощный телерейтинг за последние десятилетия. А соцсети добавили еще 160 миллионов просмотров по всему миру.
1: Менеджеры церемонии объяснили успех тем, что сделали ставку на имена, проверенные временем. Настоящей бомбой стало появление Мадонны. Как говорят наши нью-йоркские коллеги, Мадонна. Она открыла вечер мощным попурри. Тейлор Свифт тоже была в зале, но петь не стала, решив просто презентовать свой новый клип. Вместо сиюминутных интернет-героев на первый план вышли вечные музыкальные ценности, а именно почетную награду получила группа Нирвана, ушедшего 10 лет назад Джорджа Майкла, вспомнили масштабным трибьютом, трогательно почтили память Долли Партон. Старая школа доказала, что в тренде хороший вкус и уважение к легендам.
2: Звездотека. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, и сегодня вы нам рассказываете, чего вы в жизни никогда не делали, но хотели бы попробовать, и наоборот, сделали как-то, и ну его нафиг. В нашем канале в Максе Ольга Касаткина отметилась, привет из Ижевска. Как-то раз муж собрался прыгать с парашютом. Давай, говорит, вместе. Ну а кто я такая, чтобы мужа отказать? Прыгнула я, значит, с высоты 2,5 километров. Готова была землю целовать при, так сказать, посадке. Больше я на такое не подпишусь. Ну а муж-то еще раз 4 потом прыгал, правда, допрыгался и застрял в нижних слоях стратосферы.
2: Максим Петрович, доброе утро из Иркутска. Видишь, как издалека прилетел.
1: Неплохо.
2: А я, знаете, работаю уже 9 лет в одной организации и скоро на пенсию. И вот моя жена мне говорит, что сцена, КВН, юмор – это твое, а не то, что ты чем сейчас занимаешься. А я вот боюсь сделать этот шаг. Помогите, любимые батарейки, как взять и начать все с нуля? Максим, просто берешь, идешь и берешь.
1: Идешь к тем людям, которые заняты твоим любимым делом, и начинаешь...
2: И говоришь, я хочу с вами.
1: Я тоже хочу играть в КВН.
2: Да.
1: Все, и начинаешь.
2: Ну, тут как бы не факт, что сразу примут. Это я говорю как человек, который на несколько радиостанций приходил и которому отказывали.
1: Олег приветствует нас. Говорит, доброго времени суток, радиоведущие. Здравствуй, слушатель. Часто ездим к детям в Петербург из набережных Челнов. Бываем в парке ЦПКО имени Кирова. Хотелось попробовать на ракете прокатиться. Жена против, боится за меня. Вдруг сердце, понимаешь, расшалится. А я ей говорю, что сдаю кровь. Мне это нравится, и давление у меня нормальное. Хотя мне уже 62 года.
2: Вот такой, я аж забулькала.
1: Вот видите, такой вот комментарий необычный. Фонетически. Не всегда, так сказать, наша мысль бывает красиво вербализирована.
2: Надежда Юрьевна, я мечтала о доме на берегу Волги. Мечту свою я воплотила. Ну, в ипотеку, но все же. Угу. А теперь мечтаю о машинке маленькой. У нас в селе катается бабушка лет 70 за продуктами. И я теперь тоже так хочу. Дети надо мной смеются, что это машина для бабушек. А мне что, теперь старость ждать? Восклицает Надежда. И прикрепила она фотографию этого маленького автомобильчика, на котором ей бы хотелось бы по селу ездить за продуктами. А я считаю, что в нынешних реалиях, особенно, я так понимаю, что она еще и электрическая, это вообще песня, а не машина.
1: Это лакшери, это гольф-кар. Екатерина Сахарова. Я всегда хотела приютить живую душу, ну там кошку или собаку. И вот наконец-то 2 месяца у меня как живет пушистое чудо, которое мяуканьем будет меня по утрам, носится по дому и встречает меня с работы. Счастливая Катюшка, поздравляем, мы очень рады за тебя.
2: Ну и Надежда, трикотажная фея. Я один раз маникюр сделала с гель-лаком.
1: Опа.
2: И мне хватило на всю жизнь. Спасибо, больше никогда. Я просто присоединяюсь к Надежде. И тоже спасибо. Больше никогда.
0: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда. Все, что

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, мы сегодня говорили все утро о том, что вы хотите сделать, но никак ваши ноги и руки до туда не дойдут. И наоборот, что вы уже сделали, и больше туда вот ни этой самой ни рукой, ни ногой. Альбина Юлманова отметилась в нашем канале в Максе. Всем привет из Уфы. Я всегда мечтала о большой семье, чтоб 5 детей. Что, родила я путем кесарево сечения? Отходила долго. Колики, газики, зубики, бессонные ночи. И знаете, я решила, что мечты должны оставаться мечтами. Больше я туда ни ногой.
2: Лев отметился здесь же. Доброе утро, батарейки. Очень хотел побывать в Dinner in the Sky, ужин в небе. Находится этот аттракцион-ресторан в Дубае на высоте 50 метров. То есть вы сидите на скамеечках, перед вами стол, на столе всякие напитки и закуски.
1: А внизу пустота.
2: А внизу пустота 50 метров под вами. У меня бы аппетита не было в такой ситуации.
1: Да. Но я даже не знаю, может, лавочки, а может, там креслица какие. Но какая разница?
2: Нафиг, 50 метров просто воздуха.
1: Ага, ага. Елена, мечтаю поплавать с китами, но до жути боюсь глубины. Надеюсь, что все-таки свой страх победю.
2: Ты посмотри на нее, а? Она не китов боится, она глубины боится.
1: А еще она хочет попробовать сюрстреминг. Как это на вкус? Ну что-то меня останавливает.
2: Всего
1: наверное,
2: доброго,
1: запах.
2: Спокойной ночи, выключайте свет.
1: Ты знаешь, Наталья вот тоже пишет, очень хочу поплавать с дельфинами, вот не с китами, но боюсь опять же глубины. А вот женщина, которая вырастила 5 детей. Анна, я теперь могу осуществлять все свои мечты. Опа. В этом году я была на Камчатке. Ребята, это просто не передать словами. Какая красота! Киты, касатки, медведи, вулканы. Я даже не знаю, чего из этого перечисленного списка я боюсь больше. Теперь хочу на Байкал и сделаю это в следующем году. А потому что все, дети выросли, вперед из песней.
2: И к нашей сегодняшней победительнице. Зовут ее Людмила Ковина. Всегда вас слушаю, пишет Люда. В моменте танцую иногда. Хотела рассказать вот что. Ездили всегда в парк с детьми. Очень хотела прокатиться на блюдцах. Прокатилась. Больше этого делать не буду. Уже на первом повороте я кричала: «Выключайте!» А дети кричали от удовольствия. Блюдца, чтобы вы понимали, это все такие круглые поверхности, которые вращаются вокруг своей оси. И все вместе, там несколько блюдец, они вращаются вокруг центральной оси.
1: Потрясающий аттракцион. Мне кажется, в «Трудном ребенке» такая была штука. И действительно, Людочка, мы решили, что вам необходима компенсация, какая-то моральная поддержка. Это
2: немножко пригасить ваш стресс.
1: И именно вам мы отправляем сегодня фирменную сумку Шопер «Радио Ваня».
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: и яркие новинки. Биарвольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударит царство теней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
5: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
7: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: роднее. Радио Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Ваня, Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В костромских школах снова заработают зубные кабинеты. В России со следующего года вырастет мат-капитал. Российские космонавты показали свое шеф-мастерство. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В костромских школах снова заработают зубные кабинеты, пишет Кострома Тудей. Современное оборудование уже появилось в гимназии номер 33 и школе номер 44. Сейчас власти решают, где открыть такой кабинет для школьников из центральной части города. В школьных кабинетах врачи лечат начальный кариес, который еще не требует рентгена. Если же у ребенка осложненная форма, его направят в специализированную поликлинику. Все осмотры и лечения делают бесплатно по полису ОМС. В следующем году материнский капитал на первого ребенка составит 778 тысяч рублей, пишет «Известия». Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан превысит 95 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котюков. По его словам, с 1 февраля 2027 года мат-капитал планируется проиндексировать по уровню фактической инфляции. Предварительно размер индексации составит около 7%. В результате выплата на первого ребенка увеличится на 49 тысяч рублей, а на второго, если мат-капитал ранее не предоставлялся, на первенца на 65 тысяч. Кроме того, в следующем году вырастет единовременное пособие при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам превысит 1 миллион рублей. На борту Международной космической станции воспроизвели гастрономический сет современной русской кухни, пишет Лента.ру. Космонавты готовили его одновременно с бренд-шефами из тех же продуктов и по тому же меню. На орбите в роли поваров выступили члены экипажа МКС-75. Две команды на Земле и на станции встретились в прямом эфире и вместе приготовили ужин. Земляне показывали процессы, давали рекомендации, а космонавты повторяли те же действия. После этого участники попробовали блюда и обменялись впечатлениями. В сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюсной сетровой икры, сибирской ряпушки, бородинского хлеба, брусники, фундука, сгущенки, домашнего печенья и иван-чая с чабрецом.
2: На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «ИП Пивоваров». Костромская музыкальная школа готовится к переезду. В России заработает единое школьное телевидение. В российском аэропорту устроили соревнования по сбору ручной клади на скорость. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская детская музыкальная школа номер 1 имени Ипполита Иванова готовится к переезду, пишет «Кострома Тудей». Ученики и педагоги разместятся в историческом доме номер 5 на улице Князева. Здание построено в 1870-х годах и считается объектом культурного наследия. Раньше здесь находился Центробанк. Помещение находится в хорошем состоянии и, по словам специалистов, не требует даже косметического ремонта. В новом здании появятся просторные классы для хора, оркестра, духовых инструментов и индивидуальных занятий. Главным же пространством станет концертный зал примерно на 250 зрителей. Активный переезд начнется во время осенних каникул. Со следующего года во всех российских школах будет запущена единая система школьного телевидения, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Его слова приводит «Известия». Глава ведомства пояснил, что проект станет частью системы воспитательной работы. В рамках школьного эфира планируется транслировать фильмы и ролики, которые будут интересны ученикам и полезны для образовательного процесса. Контент предлагается показывать во внеурочное время, в том числе на переменах. Министр также отметил, что в настоящее время в российских школах уже сформирована и функционирует комплексная система воспитательной работы. В аэропорту Сочи устроили соревнования по сбору ручной клади на скорость, пишет Лента.ру. Чемпионат, к которому присоединились почти 700 туристов из разных регионов, состоял из трех этапов. Сначала участники должны были на скорость собрать чемодан с максимальным весом, а затем вместить в него горнолыжные ботинки. После этого им необходимо было доложить в него вещи так, чтобы их ручная кладь поместилась в калибратор и соответствовала весовой норме. Эти, так сказать, необычные соревнования были приурочены к Всемирному дню туризма.
3: На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одеть.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
1: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
2: Центр инфекционных заболеваний.
3: Окна, двери, потолки, Росстрой.
4: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
3: Росстрой.
4: 770908.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
6: Солнышко в руках. Радио Ваня. Ближе и роднее.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.

0: Вят автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
1: Интернет с крутым тарифом в локалнете подключи. Больше 100 телеканалов ты в подарок получи.
2: Выгодный интернет от Localnet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Ярко! Легко! «Радио Ваня» ближе и роднее!

Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.

0: На интернет от Localnet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49 40 28.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Ваня. Радио Ваня. Открывай.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме вновь состоится губернская ярмарка. Минпросвещение создаст золотой стандарт книг и мультфильмов для детских садов. В Эрмитаже собираются вернуть руки Венере Таврической. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме в очередной раз состоится губернская ярмарка, пишет ГТРК. Она развернется сразу на трех площадках у красных и больших мучных рядов, а также в сквере Ивана Сусанина. Гостей ждет выставка достижений сельского хозяйства и дегустация продукции костромских товаропроизводителей. Свою продукцию к нам привезут и предприниматели со всей России. Еще в программе праздника выставки под названием «Блюдо большой страны», «Самовар да чай гостей собирай», «Богатырский урожай» и «Осенний букет». Жители также смогут показать свою молодецкую удаль и поучаствовать в спортивных состязаниях и конкурсах. Ярмарка пройдет 10 и 11 октября. Министерство просвещения планирует создать единое перечни книг, игр и мультфильмов для дошкольных учреждений, пишет «Коммерсант». Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, список станет так называемым «золотым стандартом». Министр пояснил, что сейчас разрабатываются единые методические комплекты и рекомендации, учитывающие воспитательные задачи. Создавать перечни планируется совместными усилиями в партнерстве с учеными, экспертами и представителями гражданского сообщества. Такой подход, по словам министра, позволит выработать ориентиры, на которые смогут опираться детские сады по всей стране. Он также отметил, что Минпросвещение продолжит развивать направление по укреплению связи с семьями воспитанников по созданию единого воспитательного пространства. Работа будет вестись в том числе через проекты «Добрые игры» и «Орлята-дошколята». В Эрмитаже собираются вернуть руки Венере Таврической, но только виртуально, пишет газета.ру. Специалисты пытаются воссоздать полный облик античной статуи цифровыми методами, а к самой скульптуре не притронуться. Как объясняет гендиректор музея, мы привыкли видеть античные статуи в том виде, в котором они дошли до нас, обломанными, без руки, без головы, но ведь изначально они выглядели совсем иначе. Это уже не первая попытка вернуть Венере руки. Сначала за нее брались итальянские реставраторы, когда статую нашли в Риме, а потом и российские. Обе попытки провалились, теперь же на сцену выходит цифровая реставрация. Напомню, Венера Таврическая – одна из первых античных скульптур в России. Петр I повелел купить ее еще в 1719 году, потом она стояла в Летнем саду, затем в Таврическом дворце, а с 1852 года живет в Эрмитаже. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Любовь зарядила дожди-пистолеты. «Радио Ваня».

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В костромских школах снова заработают зубные кабинеты. В России со следующего года вырастет мат-капитал. Российские космонавты показали свое шеф-мастерство. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В костромских школах снова заработают зубные кабинеты, пишет Кострома Тудей. Современное оборудование уже появилось в гимназии номер 33 и школе номер 44. Сейчас власти решают, где открыть такой кабинет для школьников из центральной части города. В школьных кабинетах врачи лечат начальный кариес, который еще не требует рентгена. Если же у ребенка осложненная форма, его направят в специализированную поликлинику. Все осмотры и лечения делают бесплатно по полису ОМС. В следующем году материнский капитал на первого ребенка составит 778 тысяч рублей, пишет «Известия». Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан превысит 95 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, с 1 февраля 2027 года мат-капитал планируется проиндексировать по уровню фактической инфляции. Предварительно размер индексации составит около 7%. В результате выплата на первого ребенка увеличится на 49 тысяч рублей, а на второго, если мат-капитал ранее не предоставлялся на первенца, на 65 тысяч. Кроме того, в следующем году вырастет единовременное пособие при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам превысит 1 миллион рублей. На борту Международной космической станции воспроизвели гастрономический сет современной русской кухни, пишет Лента.ру. Космонавты готовили его одновременно с бренд-шефами из тех же продуктов и по тому же меню. На орбите в роли поваров выступили члены экипажа МКС-75. Две команды на Земле и на станции встретились в прямом эфире и вместе приготовили ужин. Земляне показывали процессы, давали рекомендации, а космонавты повторяли те же действия. После этого участники попробовали блюда и обменялись впечатлениями. В сет вошли три блюда на основе картофельного пюре, белуги, паюсной осетровой икры, сибирской ряпушки, бородинского хлеба, брусники, фундука, сгущенки, домашнего печенья и иван-чая с чабрецом.
2: На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Теплый плед и Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Ну вот опять неделька промелькнула незаметно. Я имею в виду трудовая впереди выходные. Сегодня 2 октября, пятница. Меня зовут Андрей Шмурай и предлагаю вернуться к нашей любимейшей игре «Угадай фильм». Правила очень простые. Включу отрывок из известного кинофильма. Если вы вдруг вспомните его название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Небольшая подсказочка. У нас сегодня советская картина, если я не ошибаюсь, из 80-х. И если вам знакомо такое понятие, как «белый танец», вы без труда вспомните название этой кинокартины. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: А что, вообще хорошо на юге жить, да? Чего ж хорошего-то? Народу полно. Я только здесь отдыхаю. Знаете, я даже праздники встречаю одна. Даже Новый год. Я люблю встречать Новый год одна. Мне никто не верит, а я люблю встречать Новый год одна.
3: А почему это никто не верит-то? А я верю. Я тоже встречаю Новый год одна. Меня даже в гости зовут, а я не иду. Чего, говорю, пойду, то я лучше дома посижу, до телевизор посмотрю, правда же?
2: А ты замужем была? А хочешь? А я вот замуж 100 раз могла выйти, но не хочу. За кого замуж-то выходить? Мужики-то все перевелись.
3: А дети?
2: А сейчас есть такие таблетки, выпьешь и родишь.
1: Уверен, многие вспомнили название этого фильма и уже набирают наш номер 325-696, код города 812. Как всегда, хочу пожелать всем удачи. А за что же будем бороться? А вновь за фирменный шопер от радио «Ваня». Прекраснейший подарок.
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Радио «Ваня».
4: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: Зачем? Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
0: Радио Ваня.

0: фильм.
1: Друзья мои, давайте подводить итоги игры «Угадай фильм». Дозвонился к нам сегодня Михаил. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Откуда дозвонились, Михаил?
2: С Рязани.
1: Из Рязани, отлично.

0: Там по-прежнему у вас, что там у вас, пироги с глазами?
1: Нет, грибы с глазами.
0: Грибы с глазами перепутал. Ну, тоже вкусненько, наверное. Михаил, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: А что, вообще хорошо на юге жить, да? Чего ж хорошего-то? Народу полно. Я только здесь отдыхаю. Знаете, я даже праздники встречаю одна. Даже Новый год. Я люблю встречать Новый год одна. Мне никто не верит, а я люблю встречать Новый год одна.
3: А почему это никто не верит-то? А я верю. Я тоже встречаю Новый год одна. Меня даже в гости зовут, а я не иду. Чего? Я говорю, пойду, то я лучше дома посижу, до телевизор посмотрю, правда же?
2: А ты замужем была? А хочешь?
0: Итак, Михаил, как же называется этот фильм?
1: «Дамы приглашают кавалеров».
4: Угайдал!
0: Это правильный ответ. «Дамы приглашают кавалеров». Вы вообще знакомы с таким понятием, как белый танец? Да, конечно же.
1: Да, конечно.
0: Я вот просто, Михаил, как сейчас помню, школьная дискотека, и вот ты ждешь, когда же этот диджей уже объявит белый танец. Он объявляет, ты стоишь, ручки-ножки трясутся, никто не приглашает. Пришлось самому.
1: Это верно, да. Было время.
0: Чуточку поприжимались, даже в кино, помнится, пригласил. Сходили в кино, день встречаемся, два. А вчера я ей предложение сделал. Понесло меня, извините, это из другого фильма. И она мне говорит такая: ты хороший мальчик, только ростом очень маленький. Ну, и все, на этом закончилось, даже до поцелуйчиков не дошло. Недавно встретились лет через цать на вечере встречи выпускников. Ну, по росту-то уже сравнялись. А поздно, поезд-то ушел. Я уже женат глубоко и давно. Михаил, разбередили меня, ударился в воспоминания. От всей души вас поздравляю. Вам в подарок фирменный шопер от Радио Ваня. Можете поприветствовать, кого хотите.
1: Всех, кто узнал меня, всем привет.
0: Я добавлю, конечно же, огромнейший привет, горячие пламенные. От всех слушателей Радио Ваня полетел в замечательный город Рязань. Спасибо, Михаил. Хорошего дня и отличных выходных.
1: Спасибо. До свидания.
4: Угайдай фильм на Радио Ваня. Боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Забавный праздник обнаружил сегодня. 2 октября отмечается День имени вашей машины. Этот праздник посвящен всем, кто любит свои автомобили и хочет придать им индивидуальность. Именно об автомобильных кличках и поговорим сегодня.
0: 5 место.
1: Кукурузер. Здесь все просто. Кличка происходит из полного названия культовой линии японских авто. Автомобили получили популярность еще в 90-е, причем до сих пор мощный автомобиль остается на пике популярности, особенно среди жителей небольших городов, которым необходимо преодолевать большие расстояния, да еще по бездорожью.
0: 4 место.
1: Chevrolet. Американский производитель создал поистине изящную модель еще в далеких 50-х. В России грациозную импалу редко встретишь на дорогах, однако поклонники раритетных авто не могут выбросить автомобиль из головы. Вытянутый автомобиль настолько похож по своим линиям на летательный аппарат, что поклонники Chevy прозвали эту модель «Шевролетом».
0: 3 место.
1: Компактный японец сразу после выхода получил кличку «Матрешка» из-за игры слов «Мазда трешка». Российские автолюбители быстро сократили кличку. Наверное, нет такого водителя-владельца данной модели, который хотя бы раз не называл так свой автомобиль. Просто и легко запомнить.
0: 2 место.
1: Самые популярные варианты у россиян – традиционная «ласточка» и уменьшительно-ласкательные формы от названия марки или модели машины. Иностранные маркетологи могут хвататься за голову, но из песни слов, как говорится, не выкинешь. А «Венсис» у российского хозяина может стать «Веней». А еще в автопарке есть «Ксюша», потому что «Нексия».
0: 1 место.
1: Девочка, малышка или малыш, красавица, красавчик. Такие нежные имена дают своим автомобилям по 1% владельцев. Столько же россиян называют машины кличками домашних животных или связывают прозвище с цветом железного коня. Рекс, шарик, вишенка, баклажанчик, зеленка и помидорка.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд», ОГРН 178-47-06-0908, Санкт-Петербург.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромская музыкальная школа готовится к переезду. В России заработает единое школьное телевидение. В российском аэропорту устроили соревнования по сбору ручной клади на скорость. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская детская музыкальная школа номер 1 имени Ипполита Иванова готовится к переезду, пишет Кострома Тудей. Ученики и педагоги разместятся в историческом доме номер 5 на улице Князева. Здание построено в 1870-х годах и считается объектом культурного наследия. Раньше здесь находился Центробанк. Помещение находится в хорошем состоянии. По словам специалистов, не требует даже косметического ремонта. В новом здании появятся просторные классы для хора, оркестра, духовых инструментов и индивидуальных занятий. Главным же пространством станет концертный зал примерно на 250 зрителей. Активный переезд начнется во время осенних каникул. Со следующего года во всех российских школах будет запущена единая система школьного телевидения, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Его слова приводит «Известия». Глава ведомства пояснил, что проект станет частью системы воспитательной работы. В рамках школьного эфира планируется транслировать фильмы и ролики, которые будут интересны ученикам и полезны для образовательного процесса. Контент предлагается показывать во внеурочное время, в том числе на переменах. Министр также отметил, что в настоящее время в российских школах уже сформирована и функционирует комплексная система воспитательной работы. В аэропорту Сочи устроили соревнования по сбору ручной клади на скорость, пишет Лента.ру. Чемпионат, к которому присоединились почти 700 туристов из разных регионов, состоял из трех этапов. Сначала участники должны были на скорость собрать чемодан с максимальным весом, а затем вместить в него горнолыжные ботинки. После этого им необходимо было доложить в него вещи так, чтобы их ручная кладь поместилась в калибратор и соответствовала весовой норме. Эти, так сказать, необычные соревнования были приурочены к Всемирному дню туризма.
3: На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
1: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! По причине пятницы хочется расслабиться и решил побаловать вас воспоминаниями о чем-нибудь классическом. Картина называется «Злоупотребление» итальянского производства аж 1991 года. Именно там мы смогли кто-то впервые, в том числе и ваш покорный слуга, увидеть блистательную Монику Беллуччи. В чистом виде мелодрама рассказывает о молодой итальянской девушке, которая только что потеряла мужа и должна продавать все свое имущество, в том числе одежду и драгоценности, чтобы оплатить долги муженька и заботиться о своем ребенке. Лично мне этот фильм видится больше женским, и не буду отрицать, что я его рекомендую в первую очередь прекрасной половине человечества. А нашлись, конечно же, такие омерзительные мужчины, которые желают воспользоваться несчастьем главной героини. Лично я не ждал позитивной концовки, и спасибо огромное режиссеру, что избавил нас от мрачности. В общем, друзья мои, фильм лично мне не давал оторваться от просмотра. Интересно и совсем даже ничуть не пошло. Ну а Моника достойна, конечно, как всегда. Кино на вечер. «Злоупотребление». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Как выяснилось, выход диких медведей к людям не исключительно российская проблема. На фермерский рынок в Колорадо в Соединенных Штатах явился медведь. Никого не стесняясь, зверь прошелся по торговым рядам и устроил себе такой гастрономический рейд, за которым публика наблюдала с почтительного расстояния, хотя и со смешками. Не до смеха было. Догадались, кому? Ну, конечно же, продавцам, которые понимали, что животное вряд ли будет расплачиваться за съеденное. Медведю, конечно, повезло. В его распоряжении оказалось немало всяческих бесплатных угощений. Ценники на прилавках, конечно, были, но на них медведь не обращал никакого внимания. А что касается посетителей, ну, им, конечно, повезло. Посмотрели на удивительное шоу, причем совершенно бесплатно. Остается надеяться, что Мишка не облюбовал себе это место для постоянного посещения. Иначе продавцы действительно могут разориться. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.
2: Посмотрите вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: хотелось остаться.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Алло!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костромской области утвердили список территорий, которые приведут в порядок в следующем году. В России выросло потребление красной рыбы. Психологи выяснили, что именно в искусстве вызывает ощущение возвышенного. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области утвердили список территорий, которые приведут в порядок в следующем году, пишет администрация области. Регион всерьез занимается городской средой. С 2019 года по федеральной программе благоустроили без малого 800 объектов. В этом году в голосовании участвовали больше 86 тысяч человек. В адресный перечень вошли 38 территорий. Среди них общественные и дворовые площадки, а еще территории от Кремля до улицы Горной. Губернатор уже поручил главам муниципалитетов заключать контракты с подрядчиками, чтобы с первым теплом сразу начать работы. Потребление красной рыбы в России с середины 20 века выросло в 4,5 раза, пишет газета.ру. По словам экспертов, если в 1950 году показатель составлял 0,6 килограмма на человека, то в 25-м он достиг 2,5 килограммов. В пиковый 2023 год, когда вылов лососей стал одним из рекордных, потребление поднималось до 5 килограммов, а резкий скачок спроса начался в начале нулевых. При этом общий уровень потребления рыбы в стране все еще отстает от нормы. Ученые выяснили, что именно создает ощущение прекрасного и возвышенного, и как на это влияют музыка и изображение, пишет газета.ру. Главным, так сказать, переключателем реакции оказалась именно тональность, а не темп. Минор склонял к возвышенному, а мажор к красоте. Но самое любопытное появилось при сочетании музыки и изображения. Зрительная информация решительно перебивала слуховую. Фотографии влияли на эстетическую оценку в 2-3 раза сильнее, чем звучащая при этом музыка. Кроме того, ученые показали, что красота и возвышенное – это два независимых психологических механизма. Мозг оценивает их отдельно, даже когда чувства работают одновременно. Это уточняет представление о том, как устроено эстетическое восприятие и, например, объясняет, почему в кино картинка часто оказывается важнее саундтрека.
2: На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясельчиков, 31А, телефон 47-07-18.
2: Центр инфекционных заболеваний.
3: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
4: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
5: Росстрой.
6: 770908.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Алло.

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Дмитрий Маликов в интервью раскрыл подробности своей первой любви, а также рассказал о нынешнем образе жизни. Певец вспомнил, как в юности во время летних каникул, которые он проводил в деревне под Москвой, он впервые влюбился. «Там у меня была первая любовь. Девушку звали Влада. Конечно, тогда мне казалось, что она самая красивая», — рассказал артист. Дмитрий добавил, что после расставания он на год потерял связь с возлюбленной, несмотря на наличие телефонов. Сегодня выросший в столице Маликов предпочитает жить с семьей за городом. Музыкант отметил, что жизнь вдали от мегаполиса не лишена динамики, поскольку он регулярно бывает в Москве. Загородный образ жизни по душе и его детям, 26-летней дочери Стефании и 8-летнему сыну Марку. Семья любит проводить время на свежем воздухе, в том числе готовить еду. Однако самому Дмитрию приходится соблюдать режим питания. И как вы, наверное, уже успели заметить, результат налицо. Или на лице.
0: Звездный час.

0: и яркие новинки. Биарвольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова отреагировала на новость о свадьбе канадско-американского актера Джима Керри, с которым в начале нулевых у нее был непродолжительный роман. Балерина рассказала, что их с актером связывали теплые романтические отношения. По словам Волочковой, знакомство с звездой фильмов «Маска» и «Брюс Всемогущий» состоялось в 2001 году. Керри специально приехал в Большой театр на балет «Жизель» с ее участием. Особенно ярко артистки запомнились ночные прогулки по Воробьевым горам и разговоры по душам с киноактером. Романтические отношения между ними завязались уже после того, как Волочкова прилетела в США, расставшись с предпринимателем Сулейманом Керимовым. Балерина выступала с гала-концертами мировых звезд, куда также прилетел Джим Керри. К сожалению, вскоре оба осознали, что их отношения обречены. Она не оставит Россию, Большой театр, а он Лос-Анджелес и Голливуд, и вообще кино. Тем не менее, Волочкова благодушно отозвалась о тайной свадьбе актера. «К сожалению, мы сейчас потеряли связь, но я ему желаю искренне всего самого прекрасного. Ну, а мы, конечно же, присоединяемся».
0: Звездный час.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.

0: от Localnet при подключении 130 телеканалов в подарок. 49 40 28.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
3: Всем привет, это Андрей Карлинский и «Самые ожидаемые сериалы». Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны. Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров».
4: Если вы думали, что история Люпена закончилась на том, как Ассаб Диоп добровольно сдался полиции в финале третьего сезона, вы просто не слышали, что Netflix готовит нам долгожданную развязку. В нашем сегодняшнем выпуске Люпен и его четвертый сезон – возвращение самого обаятельного вора-джентльмена современности. Но на этот раз ему придется столкнуться с самым опасным противником – своим собственным двойником.
3: В четвертом сезоне проекта Ассаб Диоп, отбыв уже 4 года тюрьмы, грезит о спокойной, совершенно новой жизни, но судьба распоряжается иначе. Неожиданно появляется загадочное заявление, подписанное именем Люпен. В нем анонсируется одновременное ограбление сразу нескольких музеев. Преступления совершаются в точности по плану, несмотря на усиленную охрану. И все указывает на Асана. Камера даже фиксирует его в одном из музеев во время ограбления, в котором серьезно ранен капитан Белькисем. Асан провозглашает свою невинность, но кто ему поверит? Чтобы оправдаться и разоблачить подражателя, ему придется снова бежать из тюрьмы и вновь надеть костюм Люпена. Это не просто погоня, а игра в кошки-мышки, где охотник и жертва меняются местами, а прошлое Люпена, его слава, враги и наследие становятся главным оружием против него. Сможет ли он доказать, что он и есть настоящий Люпен, а не самозванец, или же его имя навсегда останется запятнанное чужими преступлениями?
4: Начнем с главного архитектора Джордж Кей, английский сценарист и продюсер, который не просто создал Люпена, но и написал его специально под Амара Си. В четвертой части к своим ролям возвращаются ключевые актеры, каждый из которых уже стал неотъемлемой частью этой истории. Амар Си в роли Ассана Диопа а-ля Люпена, безусловно, сердце и душа проекта. Он прославился благодаря роли Дриса в фильме «1+1». Также он известен по ролям в таких блокбастерах, как «Люди Икс», «Дни минувшего будущего» и «Мир юрского периода». Сам актер признался, что возвращаться к роли Люпена для него – огромное удовольствие. Людмила Санди в роли Клэр Лоран, французская актриса, знакомая нам по роли Эстер в сериалах «Молодой папа» и «Новый папа» от Паула Сорентино. В Люпене же она исполняет роль бывшей возлюбленной Асана и матери его сына. Антуан Гуйи исполняет роль Бенджамина Фиореля, лучшего друга и сообщника Диопа. Актер известен своими работами как во французском кино, так и в театре. Да уж, пожалуй, с таким составчиком у четвертого сезона точно есть все шансы на успех.
3: Сериал «Люпен» уверенно держится в числе самых популярных неанглоязычных проектов платформы. Три предыдущие части занимают 3-е, 6-е и 10-е место в историческом рейтинге Netflix. Первую часть посмотрели около 70 миллионов за первые 28 дней, что сделало «Люпена» первым франкоязычным шоу, возглавившим топы в США и других странах. Кроме того, создатели сериала принципиально стремились снимать экшн-сцены на реальных улицах Парижа, а не в павильонах. Например, для сцен с погонями использовали стабилизированные камеры на кранах и легкие дроны, что позволило свести к минимуму компьютерную графику и сделать трюки максимально реалистичными. И вместе с тем главный герой проекта Амар Си признался в интервью, что Люпен для него — это невероятная игрушка, в которой он каждый раз находит что-то новое. Похоже, актер искренне наслаждается возвращением к роли, и знаете, это чувствуется в каждом кадре трейлера. На сегодня пока все, но не переключайтесь, впереди еще много громких премьер новинок. Четвертый сезон увидит свет 23 октября, его возрастное ограничение 16+.
5: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебник. Год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
5: Центр инфекционных заболеваний.
6: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
7: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
8: Окна, двери, потолки, расстрой!
9: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. «Росстрой». Звоните 770908.
8: «Росстрой».
9: 770908.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
11: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Буэнос-Айресе будет плюс 15 градусов. И, кстати, именно этот красивый портовый город – родина танго. Иммигранты привозили сюда свои танцы, и танго появилось на их основе. В столице Аргентины вы увидите влияние множества культур, в частности, испанской, итальянской и французской. Например, в городе множество зданий, напоминающих парижские бежевые дома, и есть и примеры испанской архитектуры. За это сочетание Буэнос-Айрес даже называют Южной Американской Европой. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают до плюс 7 градусов днем и до минус 1 ночью. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: за всех.
1: С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
2: Всем привет, друзья! Забавный праздник обнаружил сегодня. 2 октября отмечается День имени вашей машины. Этот праздник посвящен всем, кто любит свои автомобили и хочет придать им индивидуальность. Именно об автомобильных кличках и поговорим сегодня.
1: 5 место.
2: Кукурузер. Здесь все просто. Кличка происходит из полного названия культовой линии японских авто. Автомобили получили популярность еще в 90-е, причем до сих пор мощный автомобиль остается на пике популярности, особенно среди жителей небольших городов, которым необходимо преодолевать большие расстояния, да еще по бездорожью.
1: 4 место.
2: Chevrolet. Американский производитель создал поистине изящную модель еще в далеких 50-х. В России грациозную импалу редко встретишь на дорогах, однако поклонники раритетных авто не могут выбросить автомобиль из головы. Вытянутый автомобиль настолько похож по своим линиям на летательный аппарат, что поклонники Chevy прозвали эту модель «Шевролетом».
1: 3 место.
2: Компактный японец сразу после выхода получил кличку «Матрешка» из-за игры слов «Мазда трешка». Российские автолюбители быстро сократили кличку. Наверное, нет такого водителя-владельца данной модели, который хотя бы раз не называл так свой автомобиль. Просто и легко запомнить.
1: 2 место.
2: Самые популярные варианты у россиян – традиционная «ласточка» и уменьшительно-ласкательные формы от названия марки или модели машины. Иностранные маркетологи могут хвататься за голову, но из песни слов, как говорится, не выкинешь. А «Венсис» у российского хозяина может стать «Веней». А еще в автопарке есть «Ксюша», потому что «Нексия».
1: 1 место.
2: Девочка, малышка или малыш, красавица, красавчик. Такие нежные имена дают своим автомобилям по 1% владельцев. Столько же россиян называют машины кличками домашних животных или связывают прозвище с цветом железного коня. Рекс, шарик, вишенка, баклажанчик, зеленка и помидорка.
1: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Девушка знакомая рассказала эту историю. Познакомилась с молодым человеком, пригласил, как водится, в ресторан, сделали заказ, после чего он попросил прощения и куда-то вышел, ну, наверное, носик попудрить. Пропал примерно на час и на звонки не отвечал. Девушка сидела, скучала, скучала, поела, попила кофе. Ну, сейчас гаджеты же под рукой, поработала немного. И вот он возвратился ровно через час. Она спрашивает: «Ты куда пропал?» А он отвечает: «Никуда не пропадал, только что пришел». Вот моя знакомая и думает: если бы он не делал заказ вместе со мной и его еда не стояла бы на столе, я, наверное, бы в себе засомневалась. То ли девочка, то ли видение, в том смысле, что то ли мужчина, то ли призрак. Нет, расставание-то не последовало. Так что, возможно, еще будет продолжение. Как только, так сразу непременно расскажу. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Автоклав делают на Вятке. В нем консервы хороши. Пробуйте, ребятки!
3: Вят Автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
4: Интернет с крутым тарифом в Локалнете подключи. Больше 100 телеканалов ты в подарок получи.
5: Выгодный интернет от Localnet. При подключении 130 телеканалов в подарок. 49-40-28.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Hello?
6: Ваня. Радио Ваня.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио «Фаня». Новости.
1: В 2027 году пенсии в России будут проиндексированы дважды. Почти треть российских такси – это автомобили старше 5 лет. Одежда и обувь стали главной категорией покупок по кредитной карте, о которых россияне впоследствии пожалели. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В 2027 году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в видеообращении, приуроченном к Международному дню пожилых людей. По ее словам, в стране ведется последовательная работа, чтобы улучшить качество жизни людей серебряного возраста. С 2025 года возобновляется индексация выплат для работающих пенсионеров. В 2027 году индексация пенсии будет проведена дважды. С 1 февраля по фактической инфляции на 6,8% и с 1 апреля дополнительно на 3,3%, отметила она. Почти треть российских такси – это автомобили старше 5 лет. При этом доля новых машин, которые таксопарки обязаны закупать, остается незначительной. Причины – высокая стоимость транспорта и большие ставки по кредитам и лизингу, выяснили «Известия». По оценке сервиса такси, на локализованные модели с шашечками приходится лишь около 12% от всего парка, задействованного в пассажирских перевозках. Возраст автомобиля в 3-5 лет не является критичным. Во многих регионах именно такие машины составляют значительную часть действующего парка, отметила член Общественного совета при Минтрансе Российской Федерации Ирина Зарипова. Главная причина тенденции – экономическая. Таксопарки стараются дольше эксплуатировать уже имеющийся транспорт и откладывать его замену, когда это возможно. И в завершении выпуска: одежда и обувь стали главной категорией покупок по кредитной карте, о которых россияне впоследствии пожалели. Их назвали 24% участников опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру». На втором месте оказались электроника и бытовая техника, их выбрал 21% респондентов, о расходах на развлечения и досуг пожалели 16%, о приобретении товаров для дома 13%, еще 10% назвали рестораны и доставку еды, 7% косметику и средства ухода, 5% путешествия, 4% спортивные товары. Главной причиной разочарования стала итоговая стоимость покупки с учетом погашения долга по кредитной карте. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Буэнос-Айресе будет плюс 15 градусов. И, кстати, именно этот красивый портовый город – родина танго. Иммигранты привозили сюда свои танцы, и танго появилось на их основе. В столице Аргентины вы увидите влияние множества культур, в частности, испанской, итальянской и французской. Например, в городе множество зданий, напоминающих парижские бежевые дома, и есть и примеры испанской архитектуры. За это сочетание Буэнос-Айрес даже называют Южной Американской Европой. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают до плюс 7 градусов днем и до минус 1 ночью. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Радио Ваня.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! По причине пятницы хочется расслабиться и решил побаловать вас воспоминаниями о чем-нибудь классическом. Картина называется «Злоупотребление» итальянского производства аж 1991 года. Именно там мы смогли кто-то впервые, в том числе и ваш покорный слуга, увидеть блистательную Монику Беллуччи. В чистом виде мелодрама рассказывает о молодой итальянской девушке, которая только что потеряла мужа и должна продавать все свое имущество, в том числе одежду и драгоценности, чтобы оплатить долги муженька и заботиться о своем ребенке. Лично мне этот фильм видится больше женским, и не буду отрицать, что я его рекомендую в первую очередь прекрасной половине человечества. А нашлись, конечно же, такие омерзительные мужчины, которые желают воспользоваться несчастьем главной героини. Лично я не ждал позитивной концовки, и спасибо огромное режиссеру, что избавил нас от мрачности. В общем, друзья мои, фильм лично мне не давал оторваться от просмотра. Интересно и совсем даже ничуть не пошло. Ну а Моника достойна, конечно, как всегда. Кино на вечер. «Злоупотребление». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Осень на радио Ваня. Спокойствие и вкусный кофе.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Как выяснилось, выход диких медведей к людям не исключительно российская проблема. На фермерский рынок в Колорадо в Соединенных Штатах явился медведь. Никого не стесняясь, зверь прошелся по торговым рядам и устроил себе такой гастрономический рейд, за которым публика наблюдала с почтительного расстояния, хотя и со смешками. Не до смеха было. Догадались кому? Ну, конечно же, продавцам, которые понимали, что животное вряд ли будет расплачиваться за съеденное. Медведю, конечно, повезло. В его распоряжении оказалось немало всяческих бесплатных угощений. Ценники на прилавках, конечно, были, но на них медведь не обращал никакого внимания. А что касается посетителей, ну, им, конечно, повезло. Посмотрели на удивительное шоу, причем совершенно бесплатно. Остается надеяться, что Мишка не облюбовал себе это место для постоянного посещения. Иначе продавцы действительно могут разориться. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.

0: Вят Автоклав от компании «Градусок». Заказывай на градусок.ру. ИП Демин Андрей Александрович, ОГРН, ИП 304-434-518-300-175.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
2: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: Представитель Следственного комитета предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами. Правительство рассмотрит возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида для регулирования популяции. На сцене Мариинского театра представят творческую лабораторию будущего фильма «Лавр». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Представитель Следственного комитета в ходе круглого стола в Совете Федерации предложил запретить детям до 16 лет управлять электросамокатами. Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с газетой «Ру» согласилась с предложением Следственного комитета. Электросамокаты, как она считает, не безопасные для всех участников движения. Все, что представляет опасность для жизни и здоровья наших детей, должно быть ограничено. К нам не поступала законодательная инициатива на эту тему. Как любое транспортное средство, электросамокат тоже нуждается в том, чтобы им управляли люди, имеющие опыт вождения и практику, считает она. Останина допустила запрет электросамокатов для детей в случае внесения такого законопроекта в Госдуму. Правительство рассмотрит возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида для регулирования популяции. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева, передает ТАСС. Кабмин также готовит ряд других мер из-за участившихся случаев нападения медведей на людей. В частности, будет сформирован перечень регионов, которым выделят дополнительное финансирование для регулирования численности хищника. С начала августа в 9 российских регионах медведи нападали на людей. Такие случаи были в республиках Алтай и Бурятия, в Красноярском и Камчатском краях, Кемеровской, Амурской, Иркутской, Томской и Новгородской областях. Всего в этом году зафиксировано порядка 20 подобных нападений. И в завершении выпуска. На сцене Мариинского театра 21 октября актер Юра Борисов, писатель Евгений Водолазкин и композитор и дирижер Петр Дранга представят творческую лабораторию будущего фильма «Лавр», сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. Проект уникальный по формату, он дает зрителям возможность понаблюдать за процессом создания кинокартины еще до начала съемок. Задача лаборатории – исследовать характер и природу будущих героев, их интонации, музыкальный и визуальный язык фильма. Важной частью лаборатории станет импровизация, актерская и музыкальная игра будут меняться прямо на сцене, реагируя на атмосферу и эмоциональную энергию зала. Специально для проекта музыкант Петр Дранга создает партитуру, в которой музыкальные голоса средневековья соединяются с современным звучанием и тембрами этнических инструментов. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на Радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Буэнос-Айресе будет плюс 15 градусов. И, кстати, именно этот красивый портовый город – родина танго. Иммигранты привозили сюда свои танцы, и танго появилось на их основе. В столице Аргентины вы увидите влияние множества культур, в частности, испанской, итальянской и французской. Например, в городе множество зданий, напоминающих парижские бежевые дома, и есть и примеры испанской архитектуры. За это сочетание Буэнос-Айрес даже называют Южной Американской Европой. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают до плюс 7 градусов днем и до минус 1 ночью. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ваня. Радио Ваня.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
3: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Сильно

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

больше нечем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: кипиш и яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня, ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Ваня.
1: Воскресенье, день рождения у тебя, поздравляют твои лучшие друзья. С утра подарки, телеграммы, звонкий смех,

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал Радио Ваня предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня. В городе осень.

0: Ваня. Ваня. Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: Как дела? Что нового? Что расскажешь?